0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radio sa.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Связанные добром» и «Турецкая кухня».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Türkiye решительно осудила возобновление Израилем военно-инженерных работ в сирийской провинции Кунейтра. Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области России после смерти 28-летней сотрудницы противочумового института. Около 500 бывших европейских дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников призвали Евросоюз принять меры против расширения незаконных израильских поселений на оккупированном западном берегу. Турецкая оборонная компания «Aselsan» заключила контракты на общую сумму 2 миллиарда 750 миллионов долларов на поставку гибридных систем противовоздушной обороны.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Türkiye решительно осудила возобновление Израилем военно-инженерных работ в сирийской провинции Кунейтра. Речь идет о проекте «Суфа-53», предусматривающем рытье траншей, возведение земляных валов и укреплений, а также прокладку дорог. МИД Türkiye заявили, что подобные действия направлены на создание новых реалий в Сирии и подрывают соглашение о разъединении сил 1974 года. Анкара призвала международное сообщество принять эффективные и решительные меры, чтобы добиться прекращения действий Израиля, которые турецкая сторона рассматривает как ведущие к эскалации в регионе, а также вывода израильских сил с оккупированных сирийских территорий.

0: В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна продолжит поддерживать суверенитет, политическое единство и территориальную целостность Сирии и взаимодействовать с государствами региона в этом направлении.
1: Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане или соседних с ним государствах под любым предлогом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на 8-м заседании московского формата консультаций по Афганистану. По словам российского министра, Москва опасается, что возвращение военного присутствия Альянса может привести к росту напряженности в регионе. Одновременно Лавров положительно оценил деятельность нынешних властей Афганистана. Он заявил, что правительство во главе с движением «Талибан» установило контроль над территорией страны и достаточно успешно ею управляет. Отдельное внимание глава МИД России уделил борьбе с террористическими группировками. По его словам, афганские силы безопасности ликвидировали сотни боевиков ДАИШ и предотвратили ряд атак, в том числе против иностранных граждан и дипломатических представительств. Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении контртеррористического потенциала Кабула и готова оказывать материальную, техническую и экспертную помощь, а также развивать взаимодействие между спецслужбами и силовыми структурами. Министр также отметил экономические изменения в Афганистане. По приведенным им данным, в стране открылись около 170 новых производств, разработан пятилетний план развития электроэнергетики, а внешняя торговля в прошлом году достигла 14 миллиардов долларов. Кабул также сохраняет интерес к региональным энергетическим проектам, включая газопровод Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия.
0: Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области России после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института. Представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил Axios, что Вашингтон осведомлен о ситуации, наблюдает за развитием событий и оценивает варианты действий. Госдепартамент США при этом пока воздерживается от комментариев. Поводом для международного внимания стала смерть сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дарьи Шипиловой. По сообщениям российских СМИ, 25 сентября она могла разбить в лаборатории пробирку с возбудителем легочной чумы, после чего у нее появились тяжелые симптомы поражения легких. Однако эта версия официально не подтверждена российскими властями. Роспотребнадзор 4 октября заявил, что у женщины была диагностирована пневмония неустановленной этиологии. Ведомство сообщило, что в исследованных материалах не обнаружены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью, а аварийных ситуаций при работе с патогенами в институте не зафиксировано. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области и Иркутске ведомство назвало стабильной.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Около 500 бывших европейских дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников призвали Евросоюз принять меры против расширения незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу. В открытом письме они потребовали от ЕС отреагировать на планы Израиля по реализации проекта Е1 в районе Аль-Кудса, предусматривающего строительство более 1200 единиц жилья. Среди подписавших обращение бывшие премьер-министры Бельгии Ив Летер, Франции Доминик де Вильпен и Ален Жупе, Швеции Стефан Лёвен и Италии Массимо Даллема. Авторы письма предупреждают, что реализация Е1 фактически разделит оккупированный Западный берег на две части и еще сильнее изолирует оккупированный Восточный Аль-Кудс от остальных палестинских территорий. По их мнению, это поставит под угрозу перспективу создания двух государств, которые они называют единственным возможным путем урегулирования израильско-палестинского конфликта.
0: Турецкая оборонная компания «Аселсан» заключила контракты на общую сумму 2 миллиарда 750 миллионов долларов на поставку гибридных систем противовоздушной обороны. Соглашение подписано с Управлением оборонной промышленности при администрации президента.

0: Türkiye. Ассельсан сообщила на платформе публичного раскрытия информации, что новые контракты окажут положительное влияние на выручку компании. Началом новых деловых отношений указано 5 октября. Сроки поставок и подробные характеристики систем пока не раскрываются. Генеральный директор Ассельсан Ахмед Акёл заявил, что серийное производство позволит дополнительно усилить турецкую многоуровневую систему противовоздушной обороны «Стальной купол» и повысить защищенность воздушного пространства страны. По его словам, Турция входит в число немногих государств, способных самостоятельно разрабатывать собственные системы ПВО. Акёл подчеркнул, что Ассельсан продолжит работу над укреплением независимости оборонной промышленности Турции.
1: Турецкий ТОК второй месяц подряд удерживает первое место на автомобильном рынке страны. В сентябре продажи электрического Т10X достигли 4237 машин. Т10X возглавил рейтинг, продано 4237 автомобилей за месяц. Второе место занял Рено Бореаль 3159, третье Рено Меган Седан 2726. Еще одна модель ТОК Т10F вышла на четвертую позицию с результатом 2455 автомобилей. Таким образом, сразу две модели турецкого производителя вошли в четверку самых продаваемых автомобилей месяца. Особенно сильные позиции ТОК сохраняет в сегменте электромобилей. Т10X и Т10F заняли первое и второе места соответственно, опередив Tesla модель E, продажи которой составили 1725 машин. В сентябре на ТОК пришлось 44% турецкого рынка электромобилей, то есть почти каждый второй проданный в стране электрокар был произведен национальным брендом.
0: 21 страна поддержала Анталийскую декларацию о мирном космосе. Документ был принят на полях Международного астронавтического конгресса, который впервые проходит в Турции. Декларацию одобрили 32 министра, парламентария и руководителя космических агентств из 21 страны, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир. По его словам, это первый подобный документ, принятый на встрече министров и парламентариев в рамках Международного астронавтического конгресса. Наша цель – создать общую международную основу для мирного, устойчивого и ответственного подхода к космосу, заявил Каджир. Документ также призывает другие государства и международные организации присоединиться к инициативе. Встреча собрала представителей 38 стран. Они обсудили мирное исследование, использование космоса, космическое право, интеграцию развивающихся стран в глобальную космическую экосистему и создание устойчивой космической экономики. В программу вошли более 180 технических сессий и свыше 4000 докладов. Среди основных тем – исследование Луны, спутниковые технологии, искусственный интеллект, космическая безопасность и международное сотрудничество. Каджир также сообщил, что первый турецкий аппарат для полета к Луне планируется запустить в начале 2027 года. Вы слушали новости.
1: Уважаемые слушатели, ну а сейчас для вас в исполнении Яшара звучит песня «Алданырым».

Спросите фермера, выращивающего пшеницу в Канзасе, дальнобойщика под Стамбулом или владельца автобусной компании в Маниле, как на них ощущается война в Басрийском заливе, и никто из них не станет говорить о нефти марки Brent. Они будут говорить о дизеле. Без него не пашут поля, не перевозят контейнеры, не работают генераторы, когда выходит из строя электросеть, и не передвигаются армии. Это топливо реальной физической экономики, и в этом году оно стало одним из самых острых инструментов силы в мировой политике. Предлагаю вам комментарий на эту тему Елены Страхозяновой.

Хозяевой, экономиста и независимого аналитика, специализирующегося на геополитике, энергетике и мировой экономике. Цифры раскрывают лишь часть этой истории. В США средняя цена дизеля 22 сентября достигла исторического максимума. Европейские фьючерсы на дизель в середине сентября установили рекорд, более чем удвоившись с января. А цены в Азии держатся вблизи собственных максимумов. Но самый яркий показатель – разница между стоимостью сырой нефти и готового нефтепродукта. Американский дизельный крэк-спред, то есть разница между ценой дизеля и сырой нефти, 1 сентября, по данным Bloomberg, превысил рекордные $106 за баррель. Экономист университета штата Канзас Грег Ибендаль сформулировал это предельно ясно. Рост цен на нефть объясняет примерно 70 центов подорожания каждого галлона, а все остальное связано с простым глобальным дефицитом дизельного топлива. Миру не просто не хватает нефти, ему не хватает мощностей, способных превратить нефть в тот продукт, который ему действительно нужен. На протяжении десятилетий энергетическая безопасность была прежде всего вопросом географии. Ормузский пролив, Баб-эль-Мандеб, Стамбульский пролив, Малакский пролив. Эти маршруты по-прежнему имеют значение, и перебои в Ормузском проливе с конца февраля затронули около пятой части мировых поставок нефти. Но в 2026 году появился второй уровень уязвимости. Новые узкие места теперь сделаны из стали. Это перегонные колонны и установки гидрокрекинга, и именно они одновременно стали целями на двух фронтах. В Басрийском заливе иранские удары к июлю повредили 9 нефтеперерабатывающих заводов по всему региону, сократив объемы сырья, из которого другие страны производят дизельное топливо. В России украинские атаки беспилотников были направлены непосредственно на нефтеперерабатывающую систему. Последствия для экспорта стали заметны задолго до введения какого-либо официального запрета. Морские поставки российского дизельного топлива и газоля в июне сократились на 39% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 1,8 миллиона тонн, а в годовом выражении упали на 46%. Логика Киева достаточно очевидна. Сырую нефть все еще можно добывать и продавать, но именно на нефтеперерабатывающих заводах производится топливо для внутренней экономики и создается экспортная выручка. Совокупный эффект носит исторический характер. По данным Международного энергетического агентства, в августе чистый экспорт дизеля и газоля из стран Басрийского залива и России был на 1,6 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в феврале. До начала перебоев именно эти поставщики обеспечивали почти 45% мировой морской торговли дизельным топливом. Свободных мощностей, способных восполнить этот дефицит, нет. Большинство нефтеперерабатывающих заводов в других странах и без того работают почти на пределе своих возможностей. Для Москвы дизель долгое время был одной из опор коммерческой дипломатии. Россия обеспечивает примерно десятую часть мировых поставок дизельного топлива и традиционно продавала его дешевле средней мировой цены, что делало ее естественным поставщиком для чувствительных к цене импортеров от Средиземноморья до Западной Африки. Этим летом Кремль сознательно решил поставить внутренний рынок на первое место. В июле Россия запретила экспорт дизельного топлива в рамках комплекса мер, направленных на стабилизацию внутреннего топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак открыто признал обеспокоенность населения ситуацией на автозаправочных станциях, тогда как президент Путин заявил, что цель Киева состоит в том, чтобы посеять тревогу в российском обществе, и настаивал на том, что энергетическая система страны остается крайне устойчивой. Давление на потребителей действительно существует, однако пока оно остается управляемым. На 7 сентября розничная цена дизеля достигла 88
0,44 рубля за литр, увеличившись с января на 18,4%. Теперь запрет вновь продлен. Российские власти продлили ограничения для производителей до 31 октября, объясняя это задержками с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и необходимостью восстановить запасы перед зимой. В сентябре 3 из 6 крупнейших российских заводов по производству дизельного топлива либо полностью остановились, либо резко сократили выпуск после повреждений, нанесенных беспилотниками. Однако было бы ошибкой воспринимать это как окончательный уход России с экспортных рынков. Новак заявил, что после обеспечения внутреннего спроса стране потребуется вновь начать экспортировать дизель, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли работать с полной нагрузкой. Министерство энергетики также дало понять, что ограничения могут быть смягчены после стабилизации поставок и восстановления резервов. Есть и соответствующий прецедент. Предыдущий запрет России на экспорт дизеля в сентябре 2023 года был частично снят уже через 2 недели. Россия не уходит с рынка, она берет паузу. А вопрос в том, что за это время предпримут ее покупатели. Ни одна страна не дает более показательного ответа на этот вопрос, чем Тюркия. Ее зависимость от российских поставок была глубокой и в мирное время вполне рациональной с экономической точки зрения. В 2025 году Россия обеспечивала 85% турецкого импорта дизельного топлива, около 281 тысячи баррелей в сутки, по данным турецкого энергетического регулятора. Türkiye также была одной из ключевых опор российского экспортного бизнеса, а в июне вместе с Бразилией закупила не менее половины российских партий, предложенных на рынке. Когда предложение начало сокращаться, Анкара не стала ждать. Некоторые аналитики ожидали, что Türkiye, как и в 2023 году, предпочтет использовать собственные запасы, а не искать замену российским объемам. Вместо этого турецкие импортеры очень быстро диверсифицировали поставки. Объемы из России сократились примерно до 100 тысяч баррелей в сутки в июле и до 80 тысяч в августе, в результате чего доля России в турецком импорте дизеля уменьшилась примерно до 1/5. Одновременно закупки из Индии и Соединенных Штатов достигли рекордного уровня. На внутреннем рынке правительство смягчило последствия роста цен, отказавшись от части топливного налога. Это уже не просто коммерческая корректировка. На протяжении многих лет западные столицы оказывали давление на Анкару из-за ее энергетических связей с Москвой. А турецкие власти отвечали, что решения о закупках принимают частные нефтеперерабатывающие компании и дистрибьюторы, а не государство. Неожиданным образом эта позиция получила подтверждение. Тюркия диверсифицировала поставки не потому, что уступила внешнему давлению, а потому, что этого требовал ее собственный рынок. В результате у страны теперь больше поставщиков, конкурирующих за ее рынок, более сильная переговорная позиция с каждым из них и возможность впоследствии выстроить отношения с Москвой на более сбалансированной основе, когда российские нефтеперерабатывающие заводы восстановят работу. Расположенная по обе стороны Стамбульского пролива и связывающая торговые маршруты Средиземного, Черного моря и Ближнего Востока, Тюркия может выйти из этого кризиса не более зависимой, а напротив, более самостоятельным и влиятельным энергетическим центром. Соединенные Штаты оказались в центре новой карты дизельного рынка сразу в двух ролях – как поставщик последней инстанции и как одна из жертв дефицита. Аналитики ожидают, что Бразилия будет все активнее закупать дизельное топливо с американского побережья Мексиканского залива, как это уже происходило во время российского запрета в 2023 году. Это даст Вашингтону новую форму влияния на страны-импортеры.

тысяч гектаров земли, чтобы основать благотворительный фонд. Нет, пожертвовав лишь наличные деньги, вы могли позаботиться о сироте, предотвратить банкротство ремесленника или построить будущее целого квартала. Сегодня мы поговорим о денежных фондах, где деньги вращаются ради блага, приносящего благословение. Готовы ли вы узнать с помощью реалистичной и непоколебимой экономической логики, как несколько монет в вашей ладони превращались в бесконечную цепочку добрых дел? В Османской империи благотворительность не ограничивалась только недвижимостью. Начиная с 15 века, любой человек мог вложить наличные деньги, чтобы помочь сироте, спасти торговца от разорения или закрыть нужды жителей целого района. Такие организации назывались денежными фондами взаимопомощи. В этих фондах наличные деньги не тратились впустую, их выдавали в качестве беспроцентных займов. Например, ремесленник или торговец брал эти деньги на развитие дела, а когда вставал на ноги, возвращал всю сумму обратно в фонд. Эти же деньги тут же выдавались следующему человеку. Так создавался бесконечный круг помощи и поддержки. Благодаря этому фонды работали и как социальная помощь, и как надежный экономический инструмент. Вот отличный пример из реального устава такого фонда. Этот фонд создан ради того, чтобы добрые дела никогда не прекращались. Капитал фонда в размере 10 тысяч монет будет выдаваться местным ремесленникам и торговцам в виде беспроцентных займов. Когда заемщик наладит свои дела, он вернет эти деньги обратно, чтобы их мог получить другой нуждающийся. Доход от этих денег пойдет на обучение сирот и детей из бедных семей, на помощь больным и уход за пожилыми жителями района. Такие правила защищали достоинство тех, кто просил о помощи, и показывали, как работает настоящая забота о людях. Небольшие сбережения жителей района собирались в один фонд, правильно работали и годами помогали самым слабым. Деньги возвращались не только от займов. Фонды также получали доход от аренды лавок и других источников. Это позволяло системе работать без остановок и оживляло экономику города. Эти факты подтверждаются историческими исследованиями, а также официальными документами и судебными записями Османской империи. Другими словами, османские денежные фонды взаимопомощи направляли небольшие сбережения граждан на благотворительность и социальную помощь, создавали бесконечную цепочку добра за счет системы беспроцентных займов, защищали бедных и объединяли общество, помогали развиваться экономике городов. Эта система – яркий пример экономической мудрости и справедливости того времени. В XVI веке эта система столкнулась с серьезным испытанием. Верховный судья Чивизаде Эфенди попытался закрыть фонды, заявив, что деньги не могут быть основой для вечного фонда. Однако его преемник Эбусуд Эфенди понимал, что без этих денег торговцы и районы просто разорятся, и доказал законность системы. Его решение стало настоящим спасением для общества, ведь эти фонды взаимопомощи, собирая мелкие сбережения в одну общую казну, стали первой народной системой микрокредитования, которая защищала людей от грабительских процентов и ростовщиков. Давайте разберем серьезность этой системы на примере реального документа. В судебной записи района Ускюдар от 1547 года сохранила завещание одной знатной дамы. «Я передаю свои 5000 монет в фонд взаимопомощи, чтобы их выдавали честным ремесленникам нашего квартала под небольшой годовой процент, то есть около 12%. Из полученного годового дохода в 600 монет нужно выплачивать жалование муэздину нашей квартальной

0: на мечети, а оставшиеся 200 монет тратить на покупку угля для сирот в холодные зимние дни. Это и был настоящий экономический круговорот. Ремесленник брал деньги, развивал дело, поставлял товар на рынок, а за счет небольшой переплаты, которую он возвращал, в мечети горели лампады и грелись сироты. Самым важным моментом здесь была безопасность. Деньги фонда считались священным долгом. Когда попечители выдавали заем, они обязательно требовали залог. Ювелирные украшения, серебряные вещи или поручителя. Иногда в залог оставляли даже дома. Благодаря этому основной капитал был полностью защищен и без потерь работал веками. Благодаря таким фондам в османских городах деньги были у обычных людей, ростовщичество свелось к минимуму, а общество было защищено от бедности и кризисов. Получалось, что народ сам создал для себя банк. Фонды взаимопомощи научили нас главному. Когда деньги просто копят и прячут, они остаются лишь грудой бумаги или металла. Но когда ими делятся и пускают в дело, они создают цивилизацию. В отличие от современного банковского дела, построенного на процентах и выгоде, люди в Османской империи видели в деньгах топливо для добрых дел. Местные кассы взаимопомощи работали как микробанки, защищая не только экономику, но и человеческое достоинство. Богатые пускали свои деньги в систему и получали за это духовную награду, а те, кто оказался в трудной ситуации, брали займы на честных условиях и с достоинством вели свои дела. Этот баланс – лучший пример того, как общество может расти и жить по-братски. Подпись, поставленная на уставе фонда много веков назад, сегодня дает нам самый искренний и простой урок стабильного развития и экономической справедливости. Деньги должны служить не отдельному человеку, а всему человечеству. Каждая цифра в тех пыльных книгах на самом деле была надеждой для соседа и улыбкой для сироты. А главным чудом этой системы было то, что основной капитал никогда не тратился. Фонды сотни лет помогали людям только за счет своего дохода. Цивилизация фондов взаимопомощи доказывает, что человек способен превратить в мост добра не только свое имущество, но и также свое время и даже последнюю волю. Будьте милосердны и добры. Протягивается рука помощи, меняется жизнь, и только тогда история обретает цельность. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром».
1: «Связанные добром».

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия решительно осудила возобновление Израилем военно-инженерных работ в сирийской провинции Кунейтра. Россия считает категорически неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане. Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области России. Около 500 бывших европейских дипломатов, министров и высокопоставленных чиновников призвали евро

Союз принять меры против расширения незаконных израильских поселений на западном берегу. Турецкая оборонная компания «Аselsan» заключила контракты на общую сумму 2,75 миллиарда долларов. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
12: Олди Радио Глаз Тюркия.
10: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.